с цветни грана лище паде. С ними оде моя любов, моя младость, моє младе. З цветни грана лище паде. С ними оде моя любов,